0: Gamer, padni mi. Музыки, музыки, улыбку на лице получи. Ты посмотри, а как прекрасен этот мир.
1: Ведь ты душою наделен,
0: чтобы красоту жизни по полной ощутить. Та-дам!
2: Toute la musique sort sur Radio Saint-Afrique.
3: Radio Saint-Afrique.